Все тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит. Всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто

0: больше не тревожит мое пустое сердце.
1: Non temos audiencia das...